마르기 텐들 야르톤 업샤즈크 잔침초 좀스 지름 담빙은 즉바 천루이펑기 마르기 텐들 야르톤 스카플 잔침 업시니 돈바네 땅크 탑슈 찌기찌르팅 마르기 레이톤체 로르치툴 람슬로 도른크 돈힝 담비 돈친 시기팅 중화 마르기 찌긴톤 츠크빈 더키 스탄불 즉바팅 중화 마르기 찌긴톤 츠크밤 즉중라 근데 동위 잔침체 샤탑 개친 시리 징오툴 없이 Арджаун мамун ти цугуб жинли аюн ланкынк аюн тин. Арджаун мамун ти цугуб марг лейтун аюн ланкынк дурын аюн. Байынын чолуи. Данало сымчы лыгцым цынт. Джонян чапсу чучи цунди тугу шымжиг шипи жантымчы тамша тухма дэри. Данг джонян кып чигдал чигчир чин готылды. Чамзыг чиг намчын зыгба дин. Чарсын гопа. Джейшиб шипа чичи жирым шыпур чабью чибжул. Чамзыг чи жирым шыпу дин лыцыг цынмыр. Shukkak samchir jachim ngang nyeba ting. Janchim charsin korla dongyang jekab leikung ting. Shangchin, rangshchung urchung. Dongchir chikak tsamba samchav jachil lakzamchik samchir ngarchi sab dalin shiba maasil. Arjiang mamang tisukchit timik samchir yang dalin thangmang shiyo. Nangdun chachang yongchik thang anyi shini. Jachuk jamangchik samchir dalin shibar matang tra ringa zamchik samchir dunu bari. Bayin cholu yib. Марыг тандил яртун шкапыл чанчамны. Дерб сар бир чанчам чен жолош тэмбэ блыгтырдын. Марыг чэ лэтун тыгчыл. Марыг чэ лэтун шпива чи чи бшэрси чанчам хэри. Дэгстын тал чэнг гылыңшы колы. Дэнэ ло сымчы лыгцы бырынг гылыңшы копи чанчам тума тери чи ngotulupsi. Нангтун тал. Марыг тандил яртун шкапыл чанчамны. Марыг тандил яртун шашык кэпчи гылыңша тэн хзатун кэчин. Тевшинам жылуф шеппин ганчи гылыңша чи касыл тони. Марг лейтун чапкун чирчунлар гемку чива тин. Марг тандил яртун шкапил аштун варар гекил чива. Марг чапкун чи нянка тин ngomunов ченгинан гугсун нидин шеппир. Каца гертигсы чирпа чи чи ламлыг тин. Ламсул ngari тигу цинта тин ми. Шашулуф цадын тин ерінгэн хонгы касыл кунцин шигіп сейю. Арчаун мамын ти цугуб жинли алан чамлыг лейтун алан чи дурын шуум ба. Лейчин бинчи. Марыг тандил яртун шкапыл чанчамны. Дерб сарпи марыг чапкунчи чатун чанчам тухматы иншиб жопатын. Кунки. Марыг тандил яртун шкапыл чанчам кунртукчи. Марыг тандил яртун шашыгка чанчам джумшуб сини. Чамчунка солымтуг марыг лейтун тхачылтын. Марыг лейтун шпива. Марыг тандил яртун шашыгла апшыгуны шкандетун вачи лап чын юнг рангысынтын. Пымпын рангысынчи гамангыши рангысын гэлэн сиу чиб жолын.

也叫切了冬桂吧，立刻就种等，这错就种弄的，慢慢个家吃不得些特别，给人些桂吧就去偷呢。所以你们得把等，等等，等着吃，吃上南巴些吃巴些桂。卷藤尖的是金种，卷藤尖的啥子个得？等等，慢慢个吃啥子个，啥么吃不得？别的动物了，小嗖嗖，黑的那么那过去，特别也不些桂了。那么个黑巴个呢，过去了些桂，俺最黑的那么那，我吃别老么个等啊，黑的那么那吃别老什么？ Хедэн мэнна чопи лортэв. Хедэн мэнна тэнлэн шэпи лошу. Хедэн мэнна гэпи тапхэ чилар тэнни. Хедэн мэнна гэпи ламва янпур шинни. Тэнг нэнг тэнг тэнг шэ тэнг. Джэшэ дэнэнг су шу кэн чэ хедэн мэнна пэшун чэнн гэдэл шэр гуй ба тэнг. Мэ цэнг мэн джуэн тэнг ни ла чуа тэнг. Мэ цэнг мэн джуэн тэнг ни ла чун ба. Мэ цэнг мэн джуэн тэнг ни тэпа. Мэ цэнг мэн рэнэ чэн джуэн тэнг дун ба чэ чэ нам ба зэнг пу шэ хэр тэнг нэнг чэ ба пшэ гуй. Tōmī yu sāmdār mārjāl pār mātālān dāngchūla shārjā jīnchūng shēpā lā. Shābī pējī jīn rōlam dār jīnchūng tōmīl ngāng chōpā tāng. Nīpīr nyamjī jī gōnjīl tāpjī jīnchūng tōmīl ngāng lāglān tārvā. Jīkab kā tāng zātān rōngu shēpār khinrūn jīgbā jī shīnī. Jīkab kā māmāng tāng nyamdā. Mīr gīchēp shādī tāng pējī jī lāna mēpī shājīg jīnchīl mēpār gōnī gōntā pēl gui. Mīr gīlā jīnchīl mēpār ngārnī chēpī shījī sārpāzhīg jīnī Trungkū kōntān tāng tāng Trungkū māmāng jī ngāmūnī jīgbī gāmlāng dēnbī tāmchā yīnī. Gādīg tāmār jīl nyōngbī Trungkū kōntān tāng nāng Trungkū māmāng jī shīdī tāng pējī jī rīntāng chēnbū sāmur tōbī. Zāmlāng gīb shīdī tāng pējī lā gīndil tāng jītī rūnī jī lānā mēpī ngāntān zīn jī yōlī.